0: Будь, Шантал, будь. Пусть и посидеть, бусюрки. Не саме не хочу розправити. Не сум схопна приміщати, а ані ніч повидати.
1: Так ніч не говор. Стачі, як ма будеш почувати. Пойдь сам ко мне на лавичку.
0: Берта, ты си едина, ктора се ко мне дне справа нормально.
1: Ну, хоть до леса схладить си
0: хлад. Я преца за нич не можем.
1: Упокой са. Ми две вьеме, кто за то може. Aj oni to vedia. Ale práve preto potrebujú vinníka.
0: Vinníkom je on, Berta. Veríš mi? Veríš mi, že je to on?
1: My dve vieme, že je to on. Ale nikto iný to nechápe. Všetci chcú veriť tomu, že si ich zradila. Neviem, ako sa to skončí. Movisko znie sú zlí ľudia. Sú len, ako vravíš, trochu zbabený. Mala by si na chvíľu odísť ďaleko odtiaľto.
0: Pozor, pozor, ide.
1: Čudné. Dnes vyzerá vážne.
0: Možno sa zľakol, keď videl, ako sa jeho hora stala skutočná.